0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
1: Радиоканал 88.3 FM.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуй, дорогая радио «Дача». Можно заказать песню «Как упоительный в России вечера»? Большое спасибо, любила.

0: задача.
1: Всем привет, с вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
5: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте Редунит. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selexiv Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Радиоканал 88.3 FM.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут Олег, диспетчерская, всем своим друзьям, кто меня узнал. Огромный пламенный привет. У меня сегодня сына полгода. И хочу по этому поводу завязать песню Григория Лепса «Рюмка водки». Спасибо, радио «Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Лига чемпионов. Финал только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я вас слушаю постоянно. Меня зовут Любовь Федоровна. Хочу, чтобы вы поставили песню на дискотеку. Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами «Радио «Дача».

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара сейчас 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, 19 градусов. Ветер северо-западный, слабые порывы до 12 метров в секунду. В данный момент плюс 13 по Цельсию.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру – это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на зверемаркет.ру.
5: ИП Кухнов Владислав Александрович, ОГРНИП 304-091-416-300-030.
6: Магазин «Бензотехника». Широкий выбор садово-парковой техники, электроинструмента, строительного оборудования и автомоек. Грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
7: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
8: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Весна, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. От 10 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро, выгодно, надежно.
11: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
12: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
13: Кумушка, а поехали на природу?
14: Ой, здорово. А чем угощать будешь?
13: Да все будет. Разносолы всякие и шашлычки, конечно. Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
14: Огород? Это где?
13: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные.

0: руки оближешь.
1: Так что собирайся, скоро выезжаем.
2: Торговый комплекс «Огород».
1: Станица Елизаветинская, Степная, 419.
2: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дак».

0: радио «Дача».
1: В эфире «Гороскоп». Сейчас узнаем астрологические советы на этот день. Пятница, 29 мая. Тельцы, Девы и Весы смогут разобраться в финансовых и бытовых вопросах. Это удачный день для покупок, расчетов и обсуждения важных планов. Овны, Стрельцы и Водолеи будут настроены на перемены и движение вперед. Возможны неожиданные предложения или новые идеи, которые захочется реализовать немедленно. Раки, Рыбы и Львы могут быть склонны к эмоциональным качелям. Не стоит принимать решения под влиянием настроения. Вечер желательно провести в спокойной атмосфере. Близнецы, Скорпионы и Козероги смогут неожиданно увидеть выгоду там, где раньше ее не замечали. День подходит для применения нестандартных решений и создания полезных знакомств.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: Реклама.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
5: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
6: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Лазерная коагуляция вен.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Лига чемпионов. Финал только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
4: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
3: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
4: Рекомендую.
5: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
6: Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес... Или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
5: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
7: Удобрение серии «Здравинь». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравинь». Экономично и просто. «Здравинь» — это выгодно.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин». Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
5: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров. Весна, тепло и вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер» – территория без клещей.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230574. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, дорогая радиодача. Хочу передать привет моему любимому и драгоценному мужу Ещенову Игорю и сказать ему, что я его очень-очень люблю. Хочу, чтобы вы поставили для него песню Ирины Аллегровой «Снежинки на ресницах таяли».

0: ко мне.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
5: Лад не является лекарственным средством.
6: В Краснодаре 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 7 часов 20 минут. В центре Краснодара 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня небольшой дождь, облачно с прояснениями, до плюс 19. Давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе 14 градусов. Радиодача желает вам позитивной пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401. Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунарова, 270, телефон 201-5201.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Весна, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. От 10 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро, выгодно, надежно.
12: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
13: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
14: Алло.
15: Привет, не могу говорить, мне лечат зубы Стамус.
14: Что? Ты же сам позвонил.
15: Мне безболезненно лечат зубы, а за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус, 20 лет опыта.

0: 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда, пока.
1: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
3: О, Благодать. ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35.

0: Лунный календарь на радио «Дача».
1: Продолжается 13-й день лунного цикла. Он таит в себе неоднозначность. В этот период активизируются законы причины и следствий. Результаты прежних усилий чаще дают о себе знать, но также всплывают и прошлые ошибки, нерешенные проблемы и долги. День считается одним из самых социальных. Благоприятно проводить общественные мероприятия, групповые контакты, накапливать информацию. Коллективная деятельность будет продуктивной. Публичные выступления произведут сильное впечатление на окружающих.
2: Спонсор ООО «CSC ЛТД». Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 7 часов 36 минут. В центре города на термометре плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, слабый, порывы до 12 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 19, а сейчас 14 выше нуля. Радиодача желает вам великолепной пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: О, «Родинка».
5: Выросла трава, в бензотехнику пора. Пора стричь газон, в бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия, сервис, магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75, дробь 3. Телефон 244-03-02.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже. Ждем вас в официальном дилерском центре Tenet. Авто для вас Юг. По адресу город Краснодар, улица Горячая Ключевская, 4А.
7: Весна идет, весна идет. Мы молодой весны гонцы заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
8: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
9: Все как всегда.
8: А давайте Алана Мама. Пироги. До 15 часов скидка до 50%.
9: 50? Заказывай!
10: Пироги Алана Мама в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Абдулахимов Евгений Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
11: Коль, а, Коль, а давай попробуем взять торговое место в огороде.
9: Где?
11: В огороде.
9: Да ты шо, там же аренда. Ого-го будет.
12: Да не, кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Еще и каждое место оборудовано. Никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй.
11: Поехали, а?
13: Торговый комплекс «Огород». Звони 8-861-205-15-25. И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы
6: 205-35-59.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете

0: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026.
8: Движение.
7: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
11: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
12: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло! Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.org. Категория 12+.

0: Телеканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Дорогая радио «Дача», я хочу доскрипнуть.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Краснодаре 8 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Некоторые пенсионеры получат июньскую прибавку. Стало известно, когда прогреется Черное море, а врач установил мировой рекорд по подтягиваниям. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Некоторым пенсионерам с июня повысят выплаты. Речь идет о россиянах, которым в мае исполнилось 80 лет. Фиксированную часть страховой пенсии им удвоят автоматически. Доплата составит 9584 рубля. А с надбавкой за уход общая прибавка может достигнуть почти 11 тысяч. Экономисты поясняют, что такая выплата не привязана именно к июню. Пенсию пересчитывают со следующего месяца после 80-летия. И подавать заявление для этого не нужно. Вода в Черном море станет комфортной для купания только ко второй половине июня. В этом году температура воздуха держится ниже средних многолетних значений, из-за чего море прогревается медленно. Пик тепла придется на июль и август. Комфортным для купания останется и первая половина сентября. Рентгенолог из Воронежской области стал обладателем нового мирового рекорда по подтягиваниям. 31-летний Алексей Гетманов выполнил 537 подтягиваний на турнике за полчаса. Достижение было официально зафиксировано специалистами Международной системы регистрации рекордов и внесено в реестр рекордов России. Спортсмен рассказал, что ставил перед собой задачу превзойти собственный результат, установленный в марте 2025 года. Он не посещает спортзал, все необходимое для занятий находится у него дома. Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 37 копеек, единоевропейская валюта 83 рубля 69 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, осадков не ожидается, днем плюс 18. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача». Ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: утром на радио «Дача».
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 8 часов 21 минута. Прямо сейчас в центре нашего города плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу в кубанской столице пасмурно, осадков не ожидается. Температура днем достигнет плюс 18. Сейчас же в краевом центре 13 тепла. Радио «Дача» желает вам без усилий справиться со всеми поставленными задачами.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
5: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобной бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 202-52-62.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Шины «Хабилит». Мировые стандарты качества по оптимальной цене. «Хабилит» – проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины «Хабилит» на сайте asiadefistires.ru.
9: Улучшенный трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
10: Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnavto.ru.
11: Я разрушу ваши выходные. Я строительный мусор, шум перфоратора и задержки сроков.
12: Не сегодня. Мне сделает ремонт под ключ компания «Свои профи».
13: Ремонт без хлопот, пыли и хаоса. Компания «Свои профи». Делаем под ключ и точно в срок. Выезд на объект и составление сметы бесплатно. Скидки для пенсионеров и семей участников СВО. Телефон 8 800 250 9897.
14: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
15: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
16: 205-35-59.

0: Радио «Дача».
1: Доброе утро, на радиодаче «Гороскоп» на пятницу, 29 мая. Тельцы, Девы и Весы смогут разобраться в финансовых и бытовых вопросах. Это удачный день для покупок, расчетов и обсуждения важных планов. Овны, Стрельцы и Водолеи будут настроены на перемены и движение вперед. Возможны неожиданные предложения или новые идеи, которые захочется реализовать немедленно. Раки, Рыбы и Львы могут быть склонны к эмоциональным качелям. Не стоит принимать решения под влиянием настроения. Вечер желательно провести в спокойной атмосфере. Близнецы, Скорпионы и Козероги смогут неожиданно увидеть выгоду там, где раньше ее не замечали. День подходит для применения нестандартных решений и создания полезных знакомств.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Гороскоп на радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: 8 часов 35 минут в Краснодаре. В центре города в этот момент плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18. Сейчас в Краснодаре 13 тепла. Радио «Дача» желает вам легкого пятничного настроения.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
3: Магазин «Бензотехника». Широкий выбор садово-парковой техники, электроинструмента, строительного оборудования и автомоек. Грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
4: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лазерная коагуляция вен.
6: Где купить сантехнику по отличной цене?
7: Советую магазин «Аквамир». Только с 20 мая по 25 июня скидка до 20% на все выставочные образцы сантехники, душевые ограждения, мебель для ванных комнат, смесители и ванные. Поехали на Ростовское шоссе 14/6. «Аквамир». Успейте выбрать сантехнику по специальным ценам. Подробности акции уточняйте у менеджеров-консультантов.
8: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
9: Все как всегда.
8: А давайте «Алана Мама». Пироги. До 15 часов скидка до 50%.
9: 50! Заказывай!
10: Пироги «Алана Мама» в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Владимиров имени Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
11: Кумушка, а поехали на природу?
12: Ой, здорово! А чем угощать будешь?
11: Да все будет! Разносолы всякие и шашлычки, конечно! Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
12: Огород? Это где?
11: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные. Пальчики оближешь. Так что собирайся, скоро выезжаем.
12: Торговый комплекс «Огород».
11: Станица Елизаветинская, Степная, 490. 15.
12: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: вечера.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача».
2: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии. ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
15: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
17: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
18: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
17: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
18: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Любимая наша радиодача, пожалуйста, исполните для моей прекрасной Ирочки песню, которую исполняет Киркоров. «Я наливаю свой бокал». Спасибо.

0: Новости.
1: Ряд изменений в законе. Ждут российских водителей. В музыкальном микрорайоне Краснодара укладывают асфальт, и россияне стали чаще брать кредиты наличными. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Российских водителей ждут важные изменения в законе. Все из-за реализации плана по повышению дорожной безопасности. В документе более 260 инициатив. Среди ключевых – обновление требований к системам активной и пассивной безопасности в машинах, поэтапный допуск водителя к вождению, правила детских перевозок. Ожидается ряд изменений, связанных с обучением в автошколах. Подготовка водителей будет осуществляться с учетом новых реалий дорожного движения. На 26-й год запланирована актуализация вопросов по теоретическому экзамену. Отмечается, что нововведения будут направлены на исключение заучивания правильных ответов. В Краснодаре продолжается масштабная реконструкция дорожной сети музыкального микрорайона. На улице Есенина дорожники приступили к активной фазе укладки асфальтобетонного покрытия. Реконструкция охватывает участок от Суздальской до Солнечной. Параллельно подрядчики ведут капитальный ремонт на примыкающих улицах Кухаренко и Шолохова. На сегодняшний день строители уже выполнили около 40% от общего объема запланированных работ. Россияне стали чаще брать кредиты наличными. К концу апреля портфель таких кредитов в банке достиг почти 14 миллиардов рублей. Средний размер займа увеличился на 3% к марту примерно на 950 тысяч рублей. По сравнению с мартом, рост объема выдачи кредитов наличными составил 20%. Основные заемщики – люди в активном возрасте, которые берут кредиты на крупные цели. Чаще всего на ремонт квартиры или на покупку авто. Официальный курс доллара на сегодня – 71 рубль 37 копеек, единой европейской валюты – 83 рубля 69 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, осадков не ожидается, днем плюс 18. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача». Ваши любимые песни.
0: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 9 часов 21 минута, плюс 14 градусов температура в центре города прямо сейчас. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице пасмурно, без осадков. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 18. Ну а сейчас в краевом центре 14 тепла. Радиодача желает вам успехов во всех делах.
0: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни. Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
8: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Весна, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. От 10 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро, выгодно, надежно.
10: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
11: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
12: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
13: Лазерная коагуляция вен.
14: Окей, каждый день с выгодой. Персики 199,99 за килограмм. Скидка 33%. С 28 мая по 3 июня.
15: Окей.
14: Подробности на ОКМаркет.ру.
16: Алло.
17: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
16: Что? Ты же сам позвонил.
17: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
16: Ага, Стамус. О, рядом с домом.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы.
18: 205-35-59.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
19: Для слушателей старше 16 лет.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Российские сварщики отмечают свой профессиональный праздник в последнюю пятницу мая, накануне лета, когда сварочные работы идут наиболее интенсивно. Эта дата официально не утверждена, однако имеет уже довольно долгую историю. Ее празднуют с начала 90-х годов 20 века. Сама же профессия сварщика появилась еще раньше. Временем ее возникновения можно считать 1802 год, когда русский ученый Василий Петров открыл эффект электрической дуги, при котором между двумя угольными электродами создается высокая температура, позволяющая плавить металл. Вскоре это открытие нашло практическое применение. Так появилась электрическая сварка.
0: Праздник каждый день на радио.

0: Реклама.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: «Родинка».
4: Сервисный центр «Бензотехника». Производим ремонт и обслуживание бензиновой техники, садового инструмента, автомоек. Опытные механики, свой склад запчастей, короткие сроки дефектовки. Ремонтная мастерская «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 220-14-03.
5: Где купить сантехнику по отличной цене?
6: Советую магазин «Аквамир». Только с 20 мая по 25 июня скидка до 20% на все выставочные образцы сантехники, душевые ограждения, мебель для ванных комнат, смесители и ванные. Поехали на Ростовское шоссе 14/6. «Аквамир». Успеете выбрать сантехнику по специальным ценам. Подробности акции уточняйте у менеджеров-консультантов.
7: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
8: О, «Благодать». ОГРН 107-230-500-0195. Город Горячий Ключ.
9: Новый гибридный «Джили» EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре «Джили» в Краснодаре. Подробности по телефону 8-861-227-84-94 и на сайте jili-rnavto.ru.
10: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
11: Все как всегда.
10: А давайте «Алана Мама». Пироги. До 15 часов скидка до 50%.
11: 50! Заказывай!
12: Пироги «Алана Мама» в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Владимир Фоминий Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже. Ждем вас в официальном дилерском центре Tenet. Авто для вас Юг. По адресу: город Краснодар, улица Горячая Ключевская, 4А.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
14: 205-35-59.

0: Дачные объявления. Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на Радио Дача экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача. Реклама.
1: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
14: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
15: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
16: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
17: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
18: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
19: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
20: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин. музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Кристина. Я хочу передать привет Екатерине и Павлу Курканину. И хочу послушать песню группы «Ласковый май». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 10 часов утра. С вами Радио Дача.

0: родителей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 10 часов 18 минут. Сейчас в центре нашего города плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 18. Сейчас в Краснодаре 16 с плюсом. Радио «Дача» желает вам радоваться каждому мгновению.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Дачные объявления.
0: Удачный час на радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
4: Реклама. Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов «ДОПОК». Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
5: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру – это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на зверемаркет.ру.
6: ИП Кухно Владислав Александрович, ОГРНИП 304-091-416-300-030.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения.

0: от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Лазерная коагуляция вен.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на ok.ru.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама.
1: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использует риботехнический состав «Актив Плюс ДВС» от компании «Супротек». Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 202-52-62.
2: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
3: Все как всегда.
2: А давайте Алана Мама. Пироги. До 15 часов скидка до 50%.
3: 50! Заказывай!
4: Пироги Алана Мама в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Абдулахим, Фабиния Язович, город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы
5: 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
2: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
7: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
11: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
12: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
13: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
14: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
15: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
16: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юрий. Хочу передать привет своей любимой девушке, Простасенькой Елене. Хочу, чтобы вы никогда мы не ругались. Также привет всему коллективу магазина «Бобер». Поставьте, пожалуйста, песню Мурат Насыров «Я это ты». Спасибо, радио «Дача».

0: Краснодаре 11 часов утра. С вами Радио Дача. Новости.
1: Россиянам грозит наказание за разговор по телефону на АЗС. Вдоль дорог Кубани откроются летние ярмарки, а собирать помидоры теперь можно виртуально. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. МЧС и топливные операторы с 1 июня ужесточают противопожарные правила работы АЗС в соответствии с новыми требованиями. На заправках будет запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона авто, потому что это опасно из-за случайной искры. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале. Об этом сообщает ТАСС. Не исключен вызов полиции, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. В этом случае уже сотрудники правоохранительных органов определят, каким будет состав административного правонарушения. В Краснодарском крае готовится к запуску сети придорожных ярмарок. Они пользуются высоким спросом в период отпускного сезона. Этим летом на основных автомагистралях края будут работать более 200 торговых площадок. Главными участниками ярмарок станут кубанские фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. В Нью-Йорке создана новая система, которая позволяет следить за растениями виртуальной реальности. Стоит только надеть очки, и оказываешься в цифровой копии теплицы, где можно ходить между грядками и проверять состояние каждого куста. Разработка рассчитана на пожилых людей и тех, кому сложно физически посещать участок из-за проблем со здоровьем. Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 37 копеек. Единоевропейская валюта 83 рубля 69 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, осадков не ожидается, днем плюс 18. Ветер северо-западный 5 метров в секунду, а давление 755 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача. Ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя

0: красиво. Там, где есть радиодача.
1: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре уже 11 часов 20 минут. Сейчас в центре нашего города плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре пасмурно, осадков не будет. Дует северо-западный ветер с порывами до 5 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 18 градусов. Сейчас в Краснодаре 17 тепла. Радио «Дача» желает вам позитива и бодрости.
0: Вы слушаете «Радио «Дача»». Для слушателей

0: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
1: Весна, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. От 10 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
6: Алло.
7: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы стамус.
6: Что? Ты же сам позвонил.
7: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
6: Ага, стамус. О, рядом с домом.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
10: Все как всегда.
9: А давайте Алана Мама. Пироги. До 15 часов скидка до 50%.
10: 50! Заказывай!
11: Пироги Алана Мама в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Абдулимов Ильин Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
12: Радио Дача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Википедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Так».

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Реклама. Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Где купить сантехнику по отличной цене?
2: Советую магазин «Аквамир». Только с 20 мая по 25 июня скидка до 20% на все выставочные образцы сантехники, душевые ограждения, мебель для ванных комнат, смесители и ванные. Поехали на Ростовское шоссе 14/6. «Аквамир». Успейте выбрать сантехнику по специальным ценам. Подробности акции уточняйте у менеджеров-консультантов.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Друзья, наверняка многие из вас уже высадили рассаду и саженцы, или только собираетесь это сделать. Теперь появляется вопрос, как помочь растениям прижиться и набрать силу. Есть два простых способа. Первый – сухой. Просто сделайте вокруг растения небольшие лунки глубиной 5-10 сантиметров. Положите туда биопрепарат в сухой или гранулированной форме, засыпьте землей и хорошенько полейте. Второй – жидкий. Разведите жидкую форму препарата в воде по инструкции – и полейте этим раствором почву прямо у корней. Легко и быстро. Для обоих вариантов можно использовать кормилицу микоризу, что дает внесение. Полезные грибы проникают в корни и становятся их продолжением, что улучшает всасывающую способность корневой системы в десятки раз. Растение начинает легко добывать влагу и питание даже из бедной почвы. Кроме того, кормилица микориза работает как природный щит, подавляя развитие вредной микрофлоры и повышая устойчивость к засухе и перепадам температур. Жидкая кормилица микориза отлично подходит и для предпосадочной обработки. Замочите клубни картофеля в растворе препарата перед посадкой. Это обеспечит им мощный старт и развитую корневую систему. Также можно обработать любые семена. И что особенно приятно, препарат очень экономичен. Одного флакона жидкой формы хватает на обработку 400 килограммов клубней или 5 килограммов семян. Кстати, эти препараты Башенком имеют государственные органические сертификаты, а значит полностью безопасны для человека, животных и окружающей среды. Технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его продукцией. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивайте еду, плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, ОГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: вечера. Настройтесь на позитив. Включайте радио «Дача». Дача. Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
7: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
8: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
10: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Хочу поздравить дядю Сашу Ярову и Ефименко Евгения с хорошим настроением и какую-нибудь веселую песенку для них поставить. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Краснодаре полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». И если не сложно, включите, пожалуйста, мне песню в исполнении Юрия Антонова. Большой привет моим друзьям на работе, Сашке, Артему и моему начальству. Большое вам спасибо. Радио «Дача».

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, меня зовут Диана. Хочу передать привет маме Инне, папе Алмату и брату Радику. Желаю им счастья и здоровья. Я их люблю. Ставлю песню «Спасибо, радио».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Привет, дорогое радио «Дача». Хочу передать привет любимой бабушке Лидии. Желаю ей бодрого настроения и прошу порадовать ее и всех слушателей песней «Клево, клево, живу я клево».

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели радиодачи. Здравствуйте, уважаемый коллектив радиодачи. И за привет всем, кто знает Женю Шахирова. Всем всего самого классного, наилучшего желаю. Большое спасибо, радиодачи.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу поздравить с днем рождения свою доченьку Наталью Ивановну. Я хочу пожелать тебе, любимая доченька, счастья, здоровья, успехов в работе, большой любви в жизни. Для тебя песня в исполнении Стаса Михайлова. Спасибо, Радио

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Хочу поздравить своего любимого мужа и отца своих детей, Семена Алексея, с днем рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего, любимый мой. Чтобы у тебя было хорошо в жизни, я тебя очень сильно люблю и ценю. Ставьте, пожалуйста, песню «Анивар», любимый человек.

0: Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201. Торгово-сервисный центр «Бензотехника». Это широкий выбор садово-парковой техники, бензо- и электроинструмента, строительного оборудования, расходных материалов к ним и запасных частей. Вежливый персонал, грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Не упустите свой шанс. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.
4: Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnavto.ru.
5: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
6: Михалыч, привет! Ты куда это в такую рань? В выходной же!
7: Здорово, Николай. Да вот решил в огороде попробовать поторговать.
6: Ха-ха! И сколько будет твоя редиска стоить? Как самолет?
7: Да не, я узнавал. Условия выгодные. Скидки по аренде до конца года. Привози свою продукцию и торгуй.
6: Торговый комплекс «Огород». Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на ярмарках выходного дня. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
8: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений. Хотел бы передать привет своей любимой жене Марине, которая сейчас скучает. Марина, не скучай, все будет хорошо у нас. И отдельный привет радио «Дача» и Михаилу Татьяне. И пускай для моей жены прозвучит «Липкий корм», милая. Спасибо радио «Дача» за хорошие песни.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Удачи». Хочу поздравить сегодня соседку, дорогую, любимую нашу. Звать ее Олежка Таисия Александровна. С юбилеем. И хочу пожелать ей здоровья, счастья на долгие-долгие годы. И хотим мы поздравить ее хорошей песней в день рождения «Золотое кольцо» Кадышевой. Спасибо, радио «Удачи».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Хочу поздравить свою подругу, тысячную Любочку. Здоровья, самое главное. Успехов во всех делах. Любви. И хочу заказать песенку «Черная смородина».

0: Стресс продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, Радио Дача. Силаков Владимир. Хочу поздравить Татьяну, жену свою, с праздником. Я тебе желаю здоровья, идут в жизни со мной. Дарю тебе, Танюшка.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Женя. Хочу передать привет моей подруге Юле. У нее сегодня день рождения. И поставьте, пожалуйста, песню «Выше». Юлечка, желаю тебе самого хорошего, чтобы ты слушалась родителей и хорошо себя вела. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления.
2: Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
9: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
10: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
11: БАТ не является лекарственным средством.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 3838. 8 800 200 3838.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
16: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются, рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
18: Категория 16+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Удачный час!

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Лиля. Передаю приветы сотрудникам, пожелания здоровья, настроения, хорошего терпения. И поставьте, пожалуйста, песню «Самоцветы, вся жизнь впереди» для моего лучшего.

0: еще и в 6 вечера. Вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: новости.
1: В России проведут год безопасного дорожного движения. В Краснодаре перекроют улицу Гоголя, и россияне выбирают сонный туризм. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. Правительство России поручило ведомствам подготовить проведение в стране года безопасности дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС. Согласно утвержденной стратегии, к проработке вопроса подключены МВД, Минпросвещение, Минтранс, Миноборнауки, а также Минкультуры, Минспорта и Росавтодор. До 2027 года им предстоит представить доклад президенту Владимиру Путину. В Краснодаре 1 июня на улице Гоголя временно ограничат движение транспорта из-за краевого мероприятия. Участок от Красноармейской до Красной будет временно перекрыт с 6 утра до 16 часов дня. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать пути объезда, информирует пресс-служба мэрии. В России на 10% вырос интерес к приключенческому туризму за последние 3 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Как пишет газета «Известия», более массовым становится горный туризм. В походы отправляются не только подготовленные туристы, но и семьи с детьми и путешественники старшего возраста. Они хотят эмоций, природы и движения. В АТОР также отмечают рост интереса россиян к сонному туризму, отдыху в отелях и санаториях с программами здорового сна. Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 37 копеек, единой европейской валюты 83 рубля 69 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе пасмурно, дождь, днем плюс 16. Ветер западный 6 метров в секунду, а давление 756 миллиметров ртутного столба. Предстоящей ночью плюс 10. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача». Ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара в эти минуты плюс 18 градусов. Ночью, по данным Яндекс.Погоды, 10 тепла. Завтра, в субботу, 30 мая, пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 16. В воскресенье также пасмурно и дождливо, и на 2 градуса выше, плюс 18. Ветер падает юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам красиво завершить эту пятницу.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Весна, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. От 10 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро, выгодно, надежно.
6: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе.

0: Дыхательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8 918 266 2222. 8 918 266 2222.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-0-53.
3: Алло.
4: Привет, не могу говорить, мне лечат зубы Стамус.
3: Что? Ты же сам позвонил.
4: Мне безболезненно лечат зубы, а за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус, 20 лет опыта, 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда, пока.
3: Ага, Стамус. О, рядом с домом.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
6: Окей.
5: Подробности на ОКМаркет.ру.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
1: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА «Супротек». Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 202-52-62.
8: Где купить сантехнику по отличной цене?
9: Советую магазин «Аквамир». Только с 20 мая по 25 июня скидка до 20% на все выставочные образцы сантехники, душевые ограждения, мебель для ванных комнат, смесители и ванные. Поехали на Ростовское шоссе 14/6. «Аквамир». Успейте выбрать сантехнику по специальным ценам. Подробности акции уточняйте у менеджеров-консультантов.
10: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
11: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
12: Я разрушу ваши выходные. Я строительный мусор. Шум перфоратора и задержки сроков.
13: Не сегодня. Мне сделает ремонт под ключ компания «Свои профи».
12: Ремонт без хлопот, пыли и хаоса. Компания «Свои профи». Делаем под ключ и точно в срок. Выезд на объект и составление сметы бесплатно. Скидки для пенсионеров и семей участников СВО. Телефон 8 800 250 98 97.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205 35 59.

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
0: Реклама.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
4: Минсе.
3: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
4: Минсе.
3: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
6: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
8: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
9: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
10: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже.
11: 16+.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
13: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Я снимаю радио «Дачу». Я хочу передать привет моим любимым деткам. Назаренко Алене и Назаренко Ане. Просто привет от мамы. И пускай для них прозвучит хорошая песня. Спасибо большое.

0: там, где есть радиодача.
1: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года —

богатства. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам. Мои года, мое

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Прямо сейчас в центре Краснодара 17 градусов тепла. Этой ночью, по данным Яндекс Погоды, плюс 10. В субботу в дневные часы 16, выше 0, пасмурный дождь. В воскресенье плюс 18, также пасмурный небольшой дождь. Давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам собранности во всех важных делах.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Лазерная коагуляция вен.
5: Где купить сантехнику по отличной цене?
6: Советую магазин «Аквамир». Только с 20 мая по 25 июня скидка до 20% на все выставочные образцы сантехники, душевые ограждения, мебель для ванных комнат, смесители и ванные. Поехали на Ростовское шоссе 14/6. «Аквамир». Успейте выбрать сантехнику по специальным ценам. Подробности акции уточняйте у менеджеров-консультантов.
7: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
8: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня.
9: Окей.
8: Подробности на OkMarket.ru.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: меня. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Григорий Лепс.
13: Самый лучший день заходил вчера.
12: Полина Гагарина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Мы хотим поздравить свою племянницу Анжелику. Ей сегодня 25 лет. Мы желаем ей удачи, успеха, счастья женского, любви и исполнения всех желаний. Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами «Радио «Дача».

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Плюс 17 градусов показывают столбики термометров прямо сейчас в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе до 10 выше 0. В субботу будет пасмурно, дождь, днем 16 с плюсом. В воскресенье пасмурно, небольшой дождь, днем 18 тепла. Ветер подует юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Радиодача желает вам классных выходных.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
3: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Весна, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. От 10 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро, выгодно, надежно.
5: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
6: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
7: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
9: Алло.
10: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы «Стамус».
9: Что? Ты же сам позвонил.
10: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. «Стамус». 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
9: Ага, «Стамус». О, рядом с домом.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Где купить сантехнику по отличной цене?
12: Советую магазин «Аквамир». Только с 20 мая по 25 июня скидка до 20% на все выставочные образцы сантехники, душевые ограждения, мебель для ванных комнат, смесители и ванные. Поехали на Ростовское шоссе 14/6. «Аквамир». Успейте выбрать сантехнику по специальным ценам. Подробности акции уточняйте у менеджеров-консультантов.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Шины «Хабилит». Мировые стандарты качества по оптимальной цене. «Хабилит». Проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины «Хабилит» на сайте asia-tires.ru. Уши на трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
4: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо, а ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
5: 205-35-59.

0: объявления.
1: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
0: Лунный календарь на Радио Дача.
1: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
0: Лунный календарь
1: на Радио Дача.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Реклама.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
4: Минсе.
3: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
4: Минсе.
3: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Ольга. Хочу передать привет своему любимому мужу Дмитрию и заказать песню Анжелики Варум «Зимняя вишня». Спасибо.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В центральном районе Краснодара в данный момент 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью 10 со знаком плюс. Завтра в субботу пасмурно, дождь, днем столбики термометров покажут плюс 16. В воскресенье 31 мая пасмурно, небольшой дождь и до 18 градусов днем. Радио «Дача» желает вам прекрасных выходных.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
4: Реклама. Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии «Промышленный альпинист». Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
9: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобный бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 202-52-62.
11: Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnavto.ru.
12: Сорная трава заполонила участок? Ваша лужайка уже не радует глаз? Магазин «Бензотехника» представляет мотокосу «Юфо» российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантией, выпускаемый в России по очень выгодной цене. Мотокоса «Юфо» – незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
13: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
15: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Шаман.
7: Группа «Комбинация».
8: Сергей Лазарев.
7: Андрей Державин.
8: Группа «Винтаж».
7: Ольга Зарубина.
8: Григорий Лепс.
7: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Передаю привет всем охотникам, особенно дяде Вове, Александру, Евгению, своему куму Василию. И попрошу вас поставить песню Розенбаума «Охота». Спасибо, радио «Дача».
3: В плавнях шорох и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером гоняют утки. Разжирели утка осенью в большой цене.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре 5 часов дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Уроки по вождению стали более востребованы у россиян. На 2 месяца будет ограничено движение машин на участке улицы Коммунаров. Университеты России и Китая открыли совместный институт. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. В России повысился интерес к урокам по вождению. В последние месяцы рост около 10% по сравнению с прошлым годом. Кроме стандартной подготовки к экзаменам, все чаще осваиваются узкие дисциплины: скоростное маневрирование, контраварийное вождение. Как пишут «Известия», заметнее всего вырос интерес к получению прав на управление специальной техникой. На участке улицы Коммунаров ограничат движение автомобилей, и причина – ремонт трамвайного пути. Работы пройдут поэтапно с 1 по 30 июня в направлении улицы Комсомольской, а в июле – в направлении Советской. Работы будут вестись преимущественно по ночам и не повлияют на расписание движения трамваев, пишет портал «Кубанинформ». Минобразование Китая одобрило создание нового учебного заведения. Это Институт математики и искусственного интеллекта. Уже осенью он примет первых студентов. 3 года они будут учиться на базе Дзянсинского педуниверситета, а на 4-м курсе переедут в Новосибирский госуниверситет. Выпускники получат дипломы обоих вузов. Официальный курс доллара – 71 рубль 37 копеек, единой европейской валюты – 83 рубля 69 копеек. Сейчас в центре Краснодара 16 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 10 выше нуля, завтра пасмурно, небольшой дождь, температура до плюс 16. Следующий выпуск новостей – 18.00, а прямо сейчас шоу «Назад в будущее». В гостях у Радио Дача Султан Лагучев.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли 2-й центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
5: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
7: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
5: Пристегните ремни. Это
7: звездное шоу
5: «Назад в будущее»
7: на Радио Дача.
8: Директор ломбарда дарил жене украшения часто, но ненадолго. В эфире «Радио Дача» в шоу «Назад в будущее» гости появляются примерно по той же формуле. Гости – наша главная драгоценность, а значит, мы будем трепетно относиться к их времени. Мы – это ведущие шоу Александр Жилавский и Мария Федорова.
9: Всем привет! И сегодня в нашей звездной машине времени заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики, настоящий султан души, Султан Лагучев.

0: Султан, приветствуем тебя в нашей звездной машине времени на радио «Дача».
1: Здравствуйте.
0: А ты король лезгинки на самом деле?
1: Нет.
0: Вот так все рухнуло.
2: Это лирический образ.
1: Нет, это король лезгинки, это настроение. Это настроение аудитории, публики, когда они слушают эту песню и находятся на моем концерте, так скажем.
0: Вчера репетировала, хочу тебе сказать вот такую вещь.
2: Смертельный номер исполняется впервые. Мария Федорова, вашему вниманию.
0: Ингерги конак сайлы баллады. Во.
2: Она готовила.
1: А, утренний гость
0: вечерний.
1: Бывает. Вечерний гость бывает.
0: Погожий денек. Вот сегодня ты наш.
1: Хоть я и не турок.
0: Это по-карачаево-черкесски, я все проверила.
1: По-карачаевски.
0: По-карачаевски,
1: да. Но вы как-то по-турецки сказали с акцентом.
0: А как нужно?
1: Ингерги конак сайлы болады.
0: Во!
1: Это на карачаевском, но я абазин, учтите.
0: В общем, гость желанный, гость дорогой.
1: Да,
2: сегодня
1: да.
2: Общий язык, я думаю, найдем в любом случае.
0: Мы одну твою песню, хитовую, любимую, одну из многих долго выбирали. В общем, взяли и пропустили ее через нейросеть. Не знаем, как ты, кстати, как к нейросетям относишься?
1: Хорошо отношусь.
0: Ах, прекрасно, с козырей, значит, зашли. Итак, поменяли стиль песни, аранжировку, как будто бы не твоя песня, но она твоя. И твоя задача угадать, что это за композиция. Будешь пробовать?
1: А слова те же?
0: А слов слова... не будет, только
1: а
0: музыка.
1: Слова, будет.
2: Слова мы по не аккордам. Меняли, но их там нет.
1: По аккордам, да, я должен буду?
0: Да.
2: Гармония. По-моему, он понял.
1: Я за два аккорда ее угадал.
0: А ну-ка. Что за песня?
1: Горький вкус. А, нет, гремучая. Гремучая.
0: А пару строк под такую мелодию сможешь? Давай.
1: Сладкая, но жгучая.

0: Даже можно было, в принципе, не менять аранжировку. А какой стиль, я, кстати, не знаю.
1: Ну, первые два...
2: Лаунж.
0: Лаунж, да.
1: Уже слышен треск бьющихся женских сердец, мне
0: кажется.
1: Да,
0: просто вот рухнули. И сейчас разобьются вообще все, потому что будем слушать оригинал этой песни на радио «Дача».

0: Филиппа Киркорова называют поп-королем, Федора Емельяненко – последним императором, он же именует себя султаном души и королем лезгинки, Султан Лагучев в звездном шоу «Назад в будущее» сегодня. Привет еще раз. Кратко расскажу тебе, как будет проходить наша сегодняшняя передача. У нас будет к тебе три обязательных вопроса. Один из них будет касаться твоего прошлого, второй – будущего, третий – случайного времени. Будет блиц, поговорим об актуальном, о том, что важно прямо сейчас. Ну, еще одно будет испытание в финале, какое расскажем чуть позже.
1: Несложное, несложное. А прямо сейчас давай-ка мы...
2: Отправляемся в прошлое.
1: Ну, далекое. Такой лирический зачин. Было время, когда все сходили с ума по сериалу «Великолепный век» по Султану. И тут, бац, появляется свой Султан. Молодой, современный. Просто покорил все женские сердца. А откуда имя такое? Кто тебя назвал таким прекрасным именем Султан?
3: Папа. Меня отец называл. У него был брат, его звали Султан. К сожалению, он рано ушел из жизни, будучи 12-летним ребенком. И в честь своего родного брата меня называл отец Султаном.
1: А папа какой-то совет отца запомнил? Вот такой, который до сих пор с тобой в любой жизненной ситуации.
3: И знаете, у нас на Кавказе не принято вообще так тесно общаться с отцом. Но мы все считываем по поступкам. Но поступки многие показали, на как надо себя вести хорошо.
0: То есть получается, что кавказское воспитание — это прежде всего возможность наблюдать за старшими, правильно я понимаю?
3: Ну, в целом я считаю, что да, так и есть. И вообще по жизни, не только на Кавказе, все дети считывают эмоции в первую очередь, а потом поступки.
1: Что самое главное уяснил с детства? Вот из того прошлого, которое ты провел у себя на родине?
3: Не знаю, все базовые моменты, которые в каждом из нас присутствует. Доброта, не обижай слабого, старших уважать. Кавказ — это не другая какая-то, не другое какое-то измерение.
1: Все равно не так, чуть-чуть.
3: Но принципы у нас есть, конечно. Принципы в первую очередь идут из религии, ислам.
1: Мы все равно добьем блюдо какое любимое с детства.
3: Ну, в детстве я любил жареную картошку. Очень сильно любил жаркое. Но...
0: Нас Маша просто любит пятница вечера. Она вопрос обязательно задаст какой-нибудь,
1: да,
0: кулинарный,
1: Маша вообще
0: чтобы
1: любит,
0: перехватила.
1: Не только в пятницу вечером. Султан Лагучев сегодня в гостях на радио «Дача». Скоро вернемся и продолжим.

0: В эфире «Радио Дача».
1: Один из его текстов вполне мог бы стать детской считалочкой. Я имею в виду фразу «Ра-та-та-та-та-та-там коронована мадам». Несмотря на ее более драматичный сюжет, Султан Лагучев сегодня у нас в гостях. Я надеюсь, примерно с тем же рисунком ритмическим пройдет следующий элемент нашей программы, который называется
2: «Звездный блиц» на «Радио Дача».
3: Вопросы короткие, ну, либо не совсем короткие, ответы на твое усмотрение. Поехали. Что выберешь, футбол или верховую езду?
4: Футбол.
3: А если качалка или теннис?
4: Качалка.
3: Окей.
1: Окей. Многие артисты не расставались или не расстаются со своими головными уборами. Среди них Михаил Боярский, Виктор Королев, Клаус Майне из группы Scorpions, Slash, гитарист группы Guns N' Roses, Хабиб, наш артист,
3: бандану
1: носит бандану, ну да, не снимая.
3: Твоя кепка, кстати, Диана, почему ты без нее?
4: Честно говоря, голова хочется, чтобы дышала, поэтому я снял ее.
3: Ты с ней часто расстаешься?
4: Я с ней вообще, я вот не выступаю в ней давно уже.
3: Правда ли, что в моменты грусти ты исполняешь горские мелодии и слушаешь Wind of Change группы Scorpions?
4: Ну да, раньше так и делал.
3: А сейчас?
4: А сейчас не грущу.
3: А в моменты радости?
4: А в моменты радости играю на горбушке, конечно же.
3: О!
4: Надо закрепить ее лезгинкой, эту радость.
1: Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь.
4: Да, да, да.
1: Все логично. Как ведущий свадеб со стажем, мы, кстати, в этом коллеге, скажи, в чем главный успех любой свадьбы? От чего все зависит?
4: Во-первых, настроение гостей, на что они заряжены, как они вообще с утра, с какой ноги встали. И, конечно, правильно подобранный репертуар во время свадьбы.
3: Это какой?
4: Вкусы у всех разные, но ты как психолог. Прежде всего, ведущий на свадьбе – это психолог, который чувствует, что надо публике.
3: А ты юрист, кстати, ты не психолог.
4: Ну да, я юрист, но я музыкант в первую очередь. А все музыканты – это психологи в своей какой-то степени разной.
1: Ты понимаешь, там адаптируешься по ходу действия пьесы, осваиваешь новые для себя профессии, специальности. Это именно так и работает.
4: Чуйка называется, в общем. Все. Чуйка аудитории.
3: Чуйка аудитории. Скажи, каким словом заканчиваешь любой спор, даже если он еще не начался?
4: Салам алейкум.
3: Салам. Султан Лагучев сегодня в гостях на «Радио Дача». Скоро вернемся.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: 16 градусов тепла в этот момент в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды сегодня ночью 10 выше 0. Завтра в субботу будет пасмурно, небольшой дождь, на термометрах плюс 16. Воскресный день также пасмурно, небольшой дождь, днем 18 с плюсом. Давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Радио «Удача» желает вам чудесного завершения рабочего дня.
0: Вы слушаете «Радио «Удача»». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварки, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации «Электросевкафмонтаж» с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
5: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру – это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на зверемаркет.ру.
6: ИП Купно Владислав Александрович, ОГРНИП 304-091-416-300-0030.
7: Суставы лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
9: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
11: Весна, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. От 10 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро, выгодно, надежно.
12: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
13: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
14: Алло.
15: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы «Стамус».
14: Что? Ты же сам позвонил.
15: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. «Стамус». 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
14: Ага, «Стамус». О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Я разрушу ваши выходные. Я строительный мусор. Шум перфоратора и задержки сроков.
17: Не сегодня. Мне сделает ремонт под ключ компания «Свои профи».
18: Ремонт без хлопот, пыли и хаоса. Компания «Свои профи». Делаем под ключ и точно в срок. Выезд на объект и составление сметы бесплатно. Скидки для пенсионеров и семей участников СВО. Телефон 8 800 250 9897.
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
20: 205 35 59.

0: В эфире «Радио Дача».
1: Если слушать его песни в тренажерном зале, уровень тестостерона повышается как минимум на 15%, а привлекательность окружающих девушек возрастает до неба. Султан Лагучу в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». И прямо сейчас мы
2: отправляемся в случайную эпоху.
3: Внезапно в случайную эпоху отправились. Султан, твой гастрольный тур можно назвать знак бесконечности, вот судя по тому, что я видела. То есть 100 концертов без перерыва. Где берутся силы?
4: В первую очередь, мы люди биологические создания, силы берутся из еды, я кушаю очень вкусно, мясо там, все, рацион у меня разнообразный. Ну и, конечно же, это такая, может, духовная сила, это любовь к своему делу, творчеству и так далее, любовь аудитории и моя любовь к аудитории, вот.
1: Поспать получается? Еда понятная. Конечно. Что со сном?
4: Конечно. Сон, да, по-любому.
3: Семью берешь с собой?
4: Нет.
3: Дома?
4: Дома, конечно.
3: А летний концерт в Москве будет завершающим вот в твоем гастрольном туре? Или это просто промежуточным?
4: Тур расписан до 27 февраля 27 года.
1: Директор кивает, я так понимаю.
3: Там уже даже за 100 перевалит.
1: А продолжается, я так понимаю, прием заявок на следующие уже концерты, да, после 27? А, там пока все.
4: За 25 год мы дали 110 концертов, вот.
3: Даже больше 100. Вау.
1: График сутки через двое практически.
3: Ну, большой концерт будет в Москве вот летом.
4: Да, 30 июня в ВДНХ.
3: Зеленый театр.
4: Да.
3: Чем будешь поражать? Харизмой?
4: Всем. Все, что есть у меня в арсенале, я буду пускать в ход. Новые песни также у нас планируются.
3: Да?
4: Конечно же.
3: Да. Классно.
1: Премьеры?
4: Премьеры, да. Я покажу там новые песни. Я покажу экстраординарный глаз.
3: Из друзей творческих кто-то придет с собой разделить
4: поддержать
3: этот день?
4: Да. Барабанщик и гитарист. Мои друзья, которые со мной выступают на сцене. Сольный концерт. Он есть на тот сольный концерт, чтобы я был один там.
3: 30 июня, ВДНХ. Москва, ВДНХ, Зеленый театр, сольный концерт Султана Лагучева.
4: Всех ждем, всех.
3: А прямо сейчас он в студии «Радио Дачи», и мы скоро продолжим пытать его вопросами.
2: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радио Дача».

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Какое-то время кепка настолько прочно ассоциировалась с его образом, что многие зрители включали сериал «Острые козырьки» в надежде увидеть его среди главных героев. Султан Лагучев сегодня в студии «Радио Дача». И мы продолжаем.
3: Давай поговорим о песне, которая вышла не так давно. «Кайфовая» называется композиция. Кто ее написал? Как она у тебя появилась?
4: Она была представлена автором песни мне в личном сообщении. Зовут ее Карина Аганова. Она сочинила припев песни «Горький вкус». Она сочинила песню «Горячая гремучая». Ну, вместе мы с ней сочинили. И песня «Между на-на-на-на». В общем, это вот мой соратник, друг Карина Аганова, прислала мне эту демку, я послушал, мне понравилось. Пару слов заменил, и все, мы ее выпустили.
2: Должно что-то щелкнуть внутри или какой-то другой критерий?
4: Бывает логически, ты подбираешь ее на логику, а бывает что-то щелкает, да, и ты понимаешь, что это вот цепляет.
3: Сейчас точно что-то щелкнет, будем качаться всей страной и слушать эту песню кайфовую в исполнении Султана Лагучева на радио.

0: Радиоудача.
1: Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Ооо «Родинка».
7: Пора менять резину. Где купить долговечные шины и не переплатить? Выбирайте шины Greenlander в магазине Asia Tires. Оптимальное соотношение цены, комфорта и долговечности. Шины Greenlander на asia-tires.ru.
8: Лошина трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
9: Где купить сантехнику по отличной цене?
10: Советую магазин «Аквамир». Только с 20 мая по 25 июня скидка до 20% на все выставочные образцы сантехники, душевые ограждения, мебель для ванных комнат, смесители и ванные. Поехали на Ростовское шоссе 14/6. «Аквамир». Успейте выбрать сантехнику по специальным ценам. Подробности акции уточняйте у менеджеров-консультантов.
11: Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnavto.ru.
12: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
13: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже. Ждем вас в официальном дилерском центре Tenet. Авто для вас Юг. По адресу город Краснодар, улица Горячая Ключевская, 4А.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
15: 205-35-59.

0: Если на свадьбе не прозвучала песня «Горький вкус твоей любви», гости расходятся с ощущением недосказанности. Ее автор и исполнитель Султан Лагучев сегодня у нас в гостях. И прямо сейчас мы...
1: отправляемся в будущее.
2: Султан, мы знаем, что впереди у тебя очень много работы творческой. С Виктором Дробышем тандем, с Михаилом Гуцериевым, даже на стихи Пушкина что-то расскажешь? Можно уже говорить об этом?
3: Конечно, можно, да. На стихи Пушкина будет, мы запланированы 6 июня, дай бог, если все получится.
2: День рождения.
3: Да, мы ее выпустим 6 июня.
2: Название не скажешь, пока нельзя?
3: Я вас любил, любовь еще быть может.
2: Ах,
0: любовь еще
2: письмо.
0: Быть может.
2: Это то самое.
3: Да.
2: Татьяна Конегина, Онегина Татьяне.
0: Но с какими эмоциями ты исполнял стихи Пушкина? Было какое-то ощущение?
3: Конечно, это особенно так... знаете, ответственность на мне лежит, что это классик, и классик самый номер один, и надо достойно спеть ее, сделать вообще достойную песню из этих стихов. И я приложил все усилия, чтобы это сделать.
2: Класс, будем ждать. А насчет работы новой с Михаилом Гуцериевым, у вас же уже есть песня, одна подмосковная «Рыжая львица»,
3: да.
2: Очень удачно, она у нас
3: да.
2: В эфире звучит. Что сейчас? Что-то тоже лирическое? Или танцевальная?
3: Ну, танцевальная, лирическая, так скажем, будет песня. Да, название не можем пока сказать, потому что засекречено, да. Вот. И вот мы ее готовим, буквально на днях у нас будет запись голоса, и мы активно уже работаем над аранжировкой.
2: А клип?
3: Клип тоже, я думаю, будет.
2: И на этой оптимистичной ноте мы продолжаем. Будет еще одно задание в финале программы специально для Султана Лагучева. Это «Радиодача». Приятной всем пятницы.
1: «Назад в будущее».
4: В эфире «Радиодача».

0: И совершенно незаметно, молниеносно и крайне динамично пролетел этот час в компании Султана Лагучева, который сегодня впервые, между прочим, в эфире радио «Дача» в качестве гостя. Ощущение, что знаем мы друг друга так, ну, подольше.
1: Давненько. Осталось еще одно задание специально для тебя.
2: Звонок в будущее.
1: Султан, представь, что мы тебе даем волшебный телефон. Ты можешь позвонить себе в любой отрезок времени, вот какой бы это был отрезок, и что бы ты сам себе сказал, только в будущее. Посоветовать, ну, что-то такое самому себе, но уже взрослому. Ну как уже взрослому, еще более взрослому.
3: Да, я позвонил бы, сказал бы, не торопись просто. Не торопись, братишка, и все, так сказал бы.
1: Как это, не торопись.
3: Да, да, да, просто так, позвонил бы, сказал, не торопись, все.
0: Даже не спрашивал бы ничего.
3: Ничего, абсолютно.
1: А какой это был отрезок-то? Через сколько лет?
0: Ну, детство у мужчины до 40 годиков длится, все мы это знаем.
3: Где-то, наверное, вот 93, когда мне будет, вот тогда я бы сказал бы, не торопись, братишка, все.
0: Еще дел не початый край.
3: Это я бы сказал, не торопись умирать, братуха.
1: Звучит оптимистично, но мы почему-то, глядя на тебя, верим.
0: Один музыкант мне очень понравилось, как сказал: я планирую жить вечно, и пока у меня все получается.
3: Вот, отлично.
1: Султан, спасибо тебе, что провел с нами этот час с пятницы. Уютно, душевно, вот прям, как будто мы знаем действительно друг друга 1000 лет.
0: И до сих пор хочется жареной картошечки и мяса кусать.
1: Да.
3: Да, спасибо. Всем счастья жизни.
1: Прекрасный тост. Спасибо большое. До встречи через неделю.
0: Пока-пока.
2: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
4: С любимыми артистами.
2: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
4: На радио «Дача».
2: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
4: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 3838. 8 800 200 3838.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
17: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Яна. Передаю привет своей подруге Елизавете Сунцовой. И хочу поставить песню «Ивановск Интернешнл». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В России предлагается ввести еще один обязательный экзамен. Меняется схема движения автобуса номер 75 в Краснодаре. Россиянин совершил пешее путешествие по Вьетнаму длиной более 1300 километров. Это новости на радио «Дача», студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Экзамен по физкультуре может стать обязательным. С таким предложением выступили в Общественной палате России. По мнению авторов инициативы, этот школьный предмет не должен быть второстепенным. Экзамен можно сделать вариативным на выбор. Сдача норм ГТО или аттестация по одному виду спорта. 1 июня изменится схема движения автобусного маршрута номер 75. Из нее исключается заезд к остановке на территории немецкой деревни. Решение принято из-за близости аналогичной остановки на улице Ближний Западный обход. Отмечается, что новая схема увеличит оборотность рейса. Россиянин Андрей Игнатьев за 43 дня преодолел пешком 1327 километров по маршруту Нячанг-Ханой. По его словам, путешествие стало уникальным творческим проектом. Оно позволило поближе познакомиться с Вьетнамом и его жителями. Андрей родом из Казани, работает в сфере личностного развития и бизнес-консалтинга. Официальный курс доллара 71 рубль 37 копеек, единой европейской валюты 83 рубля 69 копеек. Сейчас в центре Краснодара 16 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 10 выше нуля, завтра пасмурно, небольшой дождь, температура до плюс 16. Следующий выпуск новостей в 19.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В эти минуты в центре Краснодара 16 градусов тепла, а сегодняшней ночью, по данным Яндекс, погоды будет плюс 10. Завтра в субботу пасмурно, дождь, днем температура на термометрах не выше плюс 16. В воскресенье 31 мая плюс 18, днем пасмурно, небольшой дождь. При юго-западном ветре с порывами до 6 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам уютного вечера.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама.
4: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Выросла трава, в бензотехнику пора. Пора стричь газон, в бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия, сервис. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.
8: Я разрушу ваши выходные. Я строительный мусор, шум перфоратора и задержки сроков.
9: Не сегодня. Мне сделает ремонт под ключ компания «Свои профи».
10: Ремонт без хлопот, пыли и хаоса. Компания «Свои профи». Делаем под ключ и точно в срок. Выезд на объект и составление сметы бесплатно. Скидки для пенсионеров и семей участников СВО. Телефон 8 800 250 9897.
11: Коль, а Коль, а давай попробуем взять торговое место в огороде.
12: Где?
11: В огороде.
12: Да ты шо, там же аренда, ого-го будет.
13: Да не, кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Еще и каждое место оборудовано, никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй.
11: Поехали, а?
14: Торговый комплекс «Огород». Звони 8 861 205 15 25 и запомни, нынче в моде продавать в огороде!
15: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня.
16: Окей.
15: Подробности на Окмаркет.ру.
17: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использует риботехнический состав «Актив Плюс ДВС» от компании «Супротек». Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 202-52-62.
4: Сети-клиник «Флебоцентр» в Краснодаре. Прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лазерная коагуляция вен.
6: Где купить сантехнику по отличной цене?
7: Советую магазин «Аквамир». Только с 20 мая по 25 июня скидка до 20% на все выставочные образцы сантехники, душевые ограждения, мебель для ванных комнат, смесители и ванные. Поехали на Ростовское шоссе 14/6. «Аквамир». Успеете выбрать сантехнику по специальным ценам. Подробности акции уточняйте у менеджеров-консультантов.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
0: Лунный календарь на радио «Дача».
1: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
0: Лунный календарь
1: на радио «Дача».
2: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
9: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Ольга Зарубина.

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить свою сестру Татьяну с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья, любви, успехов. Всего-всего хорошего. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамедфарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Краснодаре 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Уроки по вождению стали более востребованы у россиян. Меняется схема движения автобуса номер 75 в Краснодаре. Названы бесполезные средства от комаров. Это новости на радиодаче. В студии Владислав Григориан. Добрый вечер. В России повысился интерес к урокам по вождению. В последние месяцы рост около 10% по сравнению с прошлым годом. Кроме стандартной подготовки к экзаменам, все чаще осваиваются узкие дисциплины: скоростное маневрирование, контраварийное вождение. Как пишут «Известия», заметнее всего вырос интерес к получению прав на управление специальной техникой. С 1 июня изменится схема движения автобусного маршрута номер 75. Из нее исключается заезд к остановке на территории немецкой деревни. Решение принято из-за близости аналогичной остановки на улице Ближний Западный обход. Отмечается, что новая схема увеличит оборотность рейса. Ряд средств для защиты от комаров могут оказаться бесполезны на практике, об этом сообщает пресс-служба Роскачества. По словам экспертов, малоэффективны, например, спреи на основе эфирных масел, гвоздики, лемонграсса или розмарина. Нужного эффекта также не дают браслеты от комаров, их недостаточно для защиты всего тела. Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 37 копеек, единой европейской валюты 83 рубля 69 копеек. Сейчас в центре Краснодара 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 10 выше нуля, завтра пасмурно, небольшой дождь, температура до плюс 16. Это были главные новости к данной минуте, а прямо сейчас слушайте на радиодаче «Хит-парад. Горячая десятка».
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Я Мария Федорова. Премьера недели. У нас сегодня чудеснейшая намечается «Лолита» и «Мавик» представят свою новинку «Журналистка». Запасайтесь терпением. Сразу скажу, что все песни остались на плаву, только места изменились. Благодаря, разумеется, вашим заявкам. Напомню, чем чаще вы заказываете композиции в нашем эфире, тем у них больше шансов добраться до вершины. Или хотя бы задержаться. Так случилось с треком группы «А-студио». Она не виновата. Сразу минус 3 позиции. Сегодня 10-я строчка. Горячие десятки.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».

0: десятка на радио «Дача».
1: Лидер чарта «Радио Дача» в это же время, в 2019 году.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Без двух дней лета, друзья, и как же приятно отсчитывать дни в компании «Радио Дача», где такие классные песни, которые уже настраивают на летний вайб, модное словечко. Впереди еще и зажигательные танцы у нас, диско-дачи, но сначала важное дело. Вспомним, что на 10-м месте хит-парада «Горячая десятка» на «Радио Дача» у нас сегодня трек группы «А-студио», «Она не виновата». 9-я строчка принадлежит композиции «Одинокая» в исполнении Ани Лорак, плюс 2 позиции вверх, что приятно.

0: подаренный твоими руками. Гимн, посвященный разрушительной любви и надежде на счастливый хэппи-энд. Пусть так и будет. Нам же до финала еще очень далеко. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Весна, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. От 10 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро, выгодно, надежно.
4: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
5: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
6: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
8: Алло.
9: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы «Стамус».
8: Что? Ты же сам позвонил.
9: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. «Стамус». 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
8: Ага, «Стамус». О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Где купить сантехнику по отличной цене?
11: Советую магазин «Аквамир». Только с 20 мая по 25 июня скидка до 20% на все выставочные образцы сантехники, душевые ограждения, мебель для ванных комнат, смесители и ванные. Поехали на Ростовское шоссе 14/6. «Аквамир». Успейте выбрать сантехнику по специальным ценам. Подробности акции уточняйте у менеджеров-консультантов.
12: Кумушка, а поехали на природу?
13: Ой, здорово! А чем угощать будешь?
12: Да все будет! Разносолы всякие и шашлычки, конечно! Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
13: Огород? Это где?
12: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные, пальчики оближешь. Так что собирайся, скоро выезжаем.
13: Торговый комплекс «Огород».
12: Станица Елизаветинская, Степная, 490. 19.
13: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
14: Я разрушу ваши выходные. Я строительный мусор, шум перфоратора и задержки сроков.
15: Не сегодня. Мне сделает ремонт под ключ компания «Свои профи».
16: Ремонт без хлопот, пыли и хаоса. Компания «Свои профи». Делаем под ключ и точно в срок. Выезд на объект и составление сметы бесплатно. Скидки для пенсионеров и семей участников СВО. Телефон 8 800 250 9897.
17: Окей, каждый день с выгодой. Персики 199,99 за килограмм. Скидка 33%. С 28 мая по 3 июня.
18: Окей.
17: Подробности на Окмаркет.ру.
19: Радио Дача. Телефон рекламной службы
20: 205-35-59.
21: Горячая десятка.
22: Горячая десятка.
21: На Радио Дача.
23: Прежде чем дойти до вершины хит-парада, ненадолго вернемся в прошлое и послушаем композицию, которая была популярна в 2005 году и стала лауреатом фестиваля «Песня года».

0: десятка на радио «Дача». Номер 5.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается

0: Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnavto.ru.
7: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
8: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже. Ждем вас в официальном дилерском центре Tenet. Авто для вас Юг. По адресу город Краснодар, улица Горячая Ключевская, 4А.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
11: 205-35-59.
12: Горячая десятка.
13: Горячая десятка
12: на радио «Дача».
14: А приветствую всех в компании «Радио Дача». Сегодня у нас 29 мая, пятница на календаре. День соседей отмечаем. Чай, соль, молоток. Все можно одолжить у хороших соседей. Я надеюсь, что вы тоже хорошие, добрые, позитивные люди. Знаете, толк в хорошей музыке. А пробежимся давайте по позициям. В хит-параде «Горячая десятка». Напомню, 6-е место сегодня отдано человеку.

0: И очень огорчаюсь, что на этой неделе минус 3 позиции со второй сразу на пятую. На четвертом месте красуется новинка Николая Баскова «Туманы», на одну ступень выше по сравнению с прошлой неделей. И о тройке лидеров расскажу чуть позже. Прямо сейчас премьера недели для вас. Крутой фит «Мавик и Лолита» представит свою новую песню «Журналистка». Как говорится, случайности не случайны. «Мавик» однажды прислал песню Лолите. Ровно через 3 минуты она ему ответила и сказала: «Кайфовый трек, я готова записать». И мы готовы слушать его прямо сейчас в эфире «Радио Дача».
1: Премьера недели.

0: вечера.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Дача. Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Горячая десятка. На радио «Дача».

0: весеннего хит-парада «Горячая десятка». Давайте-ка вспомним про бронзу нашего чарта. Это песня Никиты и Марии Зайцевой «Все слова о любви». А серебром награждается песня «Шутка» Григория Лепса и Акмаля. Шикарный трек, который, кстати, был записан по отдельности, так как график артистов не совпадал. Тем не менее, песня объединила и Григория Лепса, и Акмаля. И теперь трек занимает почетное место в репертуаре обоих. И в эфире «Радио Дача», кстати, и в чарте он уже 6 недель, на секундочку. И вот он, момент золотой наступил. Первое место. Эта песня в хит-параде уже 5 недель. Исполнительница успела побывать в звездном шоу «Назад в будущее» на «Радио Дача». Из брюнетки превратилась в блондинку. И при следующей же встрече мы планируем подарить ей цитатник ее же высказываний. А она, ох, какая красноречивая, цитат этих много. Ольга Бузова с композицией «Раненые раны». Сегодня лидер хит-парада «Горячая десятка» на «Радио Дача». Вот такой расклад на сегодня, друзья. Если не согласны, знаете, что делать. Чаще заказывайте песни в нашем эфире. Всем желаю отличнейших выходных. Мария Федорова, «Радио Дача».
1: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на «Радио Дача». Номер один.

0: до 7 вечера. Хит-парад на радио «Дача». Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Дорогая радио «Дача», пожалуйста, исполните песню в исполнении Мурата Насырова «Мальчик хочет Тамбов». Василий Александров.

0: Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами «Радио «Дача».
1: Отдых.
2: Диско счастье.
1: Диско песни.
2: Диско дача.
1: Сегодня только на радио.

0: Реклама.
1: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
2: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88,3.
3: Радио «Дача», хотел поздравить с днем рождения свою жену. Катюша, я тебя очень люблю, в этот день еще больше. Ты всегда будешь моей звездой, я все для этого сделаю. А наше отделение и двух наших сыновей в этом тебе поможем. Мы тебя очень сильно любим и ценим.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 9 часов вечера. С вами Радио Дача.

Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении

0: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Я хочу передать всем привет, а в особенности своей супруге, которая вот сейчас находится рядом со мной. Я хочу тебе сказать, моя дорогая, что я тебя очень сильно люблю, что у нас с тобой все будет хорошо. И спасибо, радио «Дача».

0: Реклама.
1: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру. Это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на зверемаркет.ру.
8: ИП Кухно Владислав Александрович. Огры НИП 304-091-416-300-030.
9: Весна, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасные щитовые дома от Юг Дом Плюс. От 10 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро, выгодно, надежно.
10: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
11: Индивидуальное жилищное строительство. 0 плюс.
12: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
13: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72.
14: Услуги оказывает ООО «Ариана».
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Шины «Хабилит». Мировые стандарты качества по оптимальной цене. «Хабилит». Проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины «Хабилит» на сайте asiadefistires.ru.
17: Ошина трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
18: Алло.
19: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы стамус.
18: Что? Ты же сам позвонил.
19: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
18: Ага, стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Торгово-сервисный центр «Бензотехника». Это широкий выбор садово-парковой техники, бензо- и электроинструмента, строительного оборудования, расходных материалов к ним и запасных частей. Вежливый персонал, грамотная консультация и подбор техники, сезонные скидки и акции. Не упустите свой шанс. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.
21: Коль, а, Коль, а давай попробуем взять торговое место в огороде.
22: Где?
21: В огороде.
22: Да ты шо, там же аренда, ого-го, будет.
23: Да не, кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Еще и каждое место оборудовано, никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй.
21: Поехали, а?
24: Торговый комплекс «Огород». Звони 8-861-205-15-25. И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
25: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки с 21 мая по 3 июня.
26: Окей.
25: Подробности на ок.маркет.ру.
27: Радио Дача. Телефон рекламной службы
28: 205 35

0: Реклама.
1: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Лазерная коагуляция вен.
3: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
4: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-0195. Город Горячий Ключ.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
5: 205-35-59.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва.
2: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу.
1: Здесь соберется весь музыкальный топ.
2: Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ. Движение.
1: Категория 16+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
4: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: «Диско-праздник» начнется завтра в 8 часов вечера.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
2: 88,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: На «Радио Дача»
1: удачный момент.
0: Телефон 29-04-88-3.
4: Здравствуйте, «Радио Дача». Привет, Надежда Владимировна. Здоровья, счастья и всего самого хорошего. И хочу заказать песню Михаила Шенко «За тебя».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 11 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Ну, хочу передать привет моей снохе Шишкиной Марии Викторовне. Я тебе желаю здоровья, счастья, любви. И заказать для нее песню «Домик окна» в сад братья Радченко. Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете «Радио «Дача».

Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочется услышать песню «Букет из белых роз» Виктора Королева. Меня зовут Вера.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».
2: Всем привет, с вами на «Радио Дача» Денис Клявер. Хорошего настроения.

Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230-15-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Очень хочу передать огромный привет своей сестре Надюшке и поставить для нее песню Киркорова. Хочу пожелать своей сестре здоровья, радости. Спасибо, дорогое радио «Дача». Мы вас очень-очень любим.

0: Это так легко. Это так легко. Это так легко.
1: На даче 2 часа ночи. Я Любовь Успенская.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
1: Радиоканал 88.3 FM.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я хочу передать привет своим друзьям Олегу и Ирине и заказать песню «На белом покрывале января». А вам самого доброго. Спасибо, что вы у нас есть. Радио «Дача».